0: Sharon viết báo cáo đi. Được rồi, Sharon leo xuống bể như con bò sát, không khác gì một con cá. Đúng vậy, viết báo cáo đi. Để giết mà.
1: Xin chào cô Lia. Xin chào. Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?
0: Bình thường như mọi khi.
1: Vậy thì Sergei, hãy đến gặp tôi bàn chút việc.
0: Tuân lệnh đồng chí đại tá.
1: Đừng gọi vậy, tôi đã về hưu rồi mà. Chào anh Andrei.
0: Em định đi đâu?
1: Không đi đâu cả, chỉ đợi anh về thôi.
2: Кто?
0: Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто?